все не так. Не на дороге мир смешнее. Знаешь, сила, что тут все не так. Знаешь, сила, что тут все не так.